0: pretieklo ešte veľa krvi na Dukle, kým hlásateľ moskovského rozhlasu Levitan mohol oznámiť nám i svetu túto správu.
1: Výkaz z vrchovného hlavného komandujúceho, generálpolkovníku Petrovu. Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, преодолели Карпатский хребет и, овладев перевалами Лубковским, Русским, Ужовским, Зверецким, Войсковским, Яблоновским, Татарским, продвинулись вглубь территории Чехословакии.